бесконечное темное небо, миллионы звезд внутри. Город, ночь, мокрые огни на сером асфальте. Просто быть здесь, слушать звуки, чувствовать. Тебе это так привычно. Но все меняется. И потерявшись среди сонных дорог и перекрестков, ты уже не хочешь возвращаться обратно. Посмотри на небо, почувствуй темное. Падай, не бойся, падай.